Нам бояз джон, тут же бояз джуни, двори буду плюна. Соблю мне. Падана мантри манем буд байкасам. Коса паманьян дича пайди антара Америка сарка джан Иран манганай. Панг айран конфликт джи Асия барат. Пак мади манча тадбава. Конфликт иту сура мане бабкан ганган экономи янг серьез тисарьезу дуния. Джан манг акиваткан хиягния невая. Тибаняк нагара. Прадан мантри манетакан харапанья бава пояксанан косапаманиньякан маманту мамуликан. Праджамен джан ставритас чикавасан иту сетаман джамен кабабасан навигаси джан праджанан. Прадан мантри пачвичадрим саси аутрич ватама маммангун комитан бару джан маммангун камбайи саридаритас интернационал. Пара катате гету жуиту, прадхан-мантри мана гасканба ди дуния янг сарьинг тарабун ди мана котаханан энерги панган касатан сибер джан экономи сарьинг таркайт. Маммангун кометан интернационали марпакан свату кахарусан баги комаджан джан касаджатаран уматманасия. Сад мама паркан пандаката нинджа тадараб каджа сама. Интернациональ Прадан Мантри Маннетакан Бава Индия Сенан Тияса Маманган Тагу Принцип Ман Утамакан Ка Манусиан Помикиран Ини Турус Манджари Инти Дари Барбаги Упая Индия Байк Дайам Манджарян Кан Аксим Баджари Интернациональ Сарьяр Альянс Атау Альянси Сурья Интернациональ Коалисан Па Дизастер Резилиент Инфраструктур Атау Куалис Инфраструктур Тангу Банчана Глобаль Байфуэль Альянс Атау Альянси Биобахан Бакар Дуния Миссан Ужай Патау Гая Хируп Унтуку Линкунган Маупун Кампанния Экпер Макенам Атау Мананам Пахан Унтугибу Я Манам Бакан Бава Пандакатан Инклюсы Пинеджуга Манджалькан Индия Савагай Пиак Паттама Янг Мамбарикан Респан Сат Банчана Айам Маянда Барбагай Баян Дуния Байкиту Сикрион Ди Сриянка Гампаву Миди Афганистан Банджи Ди Мозамбик Мапун Барай Ди Джамайка Барбича Манганай Патуман Индия Янг Инклюсив Джан Баткар Янжутан Падан Мантри Мама Паткан Бава Мантра Сарбаджана Хитая Сарбаджана Сухая Атау Каса Аджатаран Джан Кобагиян Баги Самва Сура Мангасайкан Чапаян Нята Дайам Мандаран Инклюсив Кованган Катанан Касаятан Идентитас Диджитай Памбадан Масеракат Барбасис Технологи Сарта Помагунан янг дипимпинаре парампан. Прадана мантри манетакан бава комитан интернационали адус марьямпай парадигма донар панадима джан барайика саманга саридарита сарта капа мирикан басама янг сатара. Ди сарья сарья катате иту прадана мантри джуга мангаджакан патуман бирьятадар джанан саджум ряпамимпин дуния. Пак мади ватамуданан Прадан Мантри Канара Марканне Джисарья Сарья Катате Гету Джу. Кодуа Прадан Мантри Манем Будбайк Моментам Позитив Дарям Хубунган Индия Канара Джан Манчатаддинан Пуас Комаджуан Янг Сура Джича Пейсаджа Кунюган Суксес Прадан Мантри Канне Ко Индия Парабуян Маре Двари Удапрюннам. Прадан Мантри Мади Манг Аджакан Паттаман Бриятарай Дынан Прадан Мантри Ингри Саркей Стармар Джисарья Сарья Катате Гету Джу. Кодуа Памимпин Манинчо Моментам Куат Дарям Хубунган Индия Ингри Сарья Кунюган Тимбар Барик Пара Прадан Мантри Тахану Яю. Марка Манимбут Байк Комаджуан Джисарья Ду Прият Фиси Дуарибу Тигапую Рима. Тармасук Паджанган Джан Паттаман Экономи Паттанан Джан Каманан Аксикрием Джан Энерги Хиджау Технологи Джан Инноваси Сатта Пандиджикан Джан Хубунган Антарварга. Пара Памимпин Джуга Баттукар Панданган Манганай Паткаманган Регионар Джон Дуния Янг Манджали Падхатиан Барсама Тармасук Ситуаси Ди Асия.